Яа тэ анс нь болцгаан ки ард нь тасаг гизги корен шиш жара K3B 89.7 FM донаны ца корейд ол баах юм зинги DPSA дэлнэнги ла хилч дэш а э яди нэлч золэ и ард бит ит иго ди пропейн и ард сейфти типс ги ла бэ хилч дэш а э яди чиш дол инги я нэлч золэ и ард дэлнэнги пропейн гэди сейфли шиди до сторэч лэта эта до чочол инда яди лого и ажи пропейн аплайнс ги эда да ди тэнкс ги яди кунэ эда да ши яди би ги кунэ ди тат эл калко ди спейс дат хэге ия гараж эда бейсмент кунэ ия ажи варо хат и ия диш до лили ажи диш чанго и ажи ия гяс ги ия ди пропейн ди нэлч золэ ши ажи ия ди халчкин ши ажи ия ди ия нахо хабэ ия жи ши ажи ди кош на халнэнго и ажи халчкин ла кош ия ажи ия ди дэ тэг жи ин ди лик сиги донан лаго а до ия ди ия шин чанго и ажи гяс ги ия ши ди пура аж до лил ди флеймс а ла да дэл клиги дэ кон да тэги и да ди андо спарк да дон нэл ги и ажи лто ши дистингуш даж до лилли нат о джиги ши ажи материо и да ди ила да дил клиги ди опен флеймс а до ия ди до чуж до инста ди лайт до аплайнс и да ди бейш ба нэнги и ши ди ажи ия и до лилли ажи ди спарк аги ажи а до ия ди бачаж до гали ажи ди ажи нас ажи ди пропинс анжи а до ши ди альцхо и ажи ди начи хуж до лилли ажи ди кинги it's under the other na ado e aj ya di insta kisti shut off is do lilti gas ado shi ya di turn gi ya di main be tank valve gi e aj di between go shi aj hin na ji go di ol kili gi e be ako di clockwise ado e ya shi aj ya di safe e aj khuj do lil ko e ya ado e ya di ba e ya chos do ati reports do lilti aj ya di ia khalin ki di leak e aj shi di propane e aj provider and then ki between khaj dol ne e da di last e alla alla jin khaj dol ne e bit ando e ya di e ya safe distance e bit ando aro e ya di check is dol li khwa dol ne ti ba budget e go e aj ya da ani ki professional e ya di inspect it or list this system I would say the e ya not a e aj dol li ki da ди чиж дол инлги и аджи и я ди пропейн и аплайнс дан линги и аджи адо и я ди хат о и аджи ди хажо ди сейф сториж дол лилто и анчачат о лилти хэндлин и я ши ди аллача ди яддако и аджи джосан дол лилти апрайт аллача и я ди сториж дол лилто и я ди транспорт дил инт о лилти тэнг ги и я ди яддако сузино и аджи ди e baka e aj ab al yagi di foot ring di lingi e yadi e yato e yashi baka da do e aj di e beside ki e yato ta maro di tloko e aj storage leko e yadi keep sto lilti spare do e aj e yadi disconnect sto lilti tanks e gidi tlogo e bigishi di yego na haj chiko di well ventilated nas aj shiti mitsato e aj the direct sunlight do aj the temperatures dan lingi ya shi di lad ni za di not da go ni kid gi aj ar ya di do ya di khun ne ko ne ya storage leta ya di shi ya di do I keep jo send da di propane cylinders ya di khun ne e ho wan ko ne do basement e da di garage da e go da da ya di chede gi ya bi ye ado iati stables or liki shi iati placement e aj secure or liki grill ben yagi tanks ako e aj iati to na atol tselta e aj ado iati bza hat e to liki carbon monoxide poison de lingi e shi di akui na kha e aj khanan e to lil e aj iati certified technician e aj di kwa inspect na il e to lil e aj ho propane e appliance dan lining do the events e the aquin na ha bik e aro e the choose jol e do lit it lo got e ya e a shiti do e a choose jol in sta dit lo ba al ya ki the grills do the portable heaters e da the generators e a kun ne e aj di ho gwan kun ne
the daddy tent that a gun ad iadi installs the lifty detectors iadi UL list the carbon monoxide detectors iabacadi at inde nas angodi levels gi adi ha one gun to agent go iadi propane safety tips iatla hilchen adolil arke arnesmit andegi arajna ulkinigi korean shish jado K3B 89.7 FM donani ta are the korogone nan hidish ni